0: правда через край.
1: Я думаю, не знаю, будет лучше или нет. Мне кажется, все хуже будет только.
2: А до чего можем дойти, так сказать?
1: Да мы, по-моему, уже дошли. Сами знаете обстановку везде, в России.
0: Постійні обстріли, брак бензину.
3: Будет так же усугубляться, усугубляться, еще больше усугубляться. Простым людям жизни вообще не будет. Будут жить только олигархи. Будет типа крепостного права.
4: Обращались бы почаще внимание на граждан. Как они вот это живут, как это видят, я так считаю. Но большей части всех хрен клали. Вони думають, то ми з тебе добиратися.
0: Напевно, саме тому в РФІ робили спеціальні випуски новин для глядача номер один, аби він випадково не побачив реальних проблем.
5: Бывший шеф-редактор новостей канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов рассказал журналисту Вадиму Родионову, как много лет ВГТРК монтировала Путину отдельные, отутюженные выпуски новостей, называя его между собой «главный зритель».
6: На ВГТРК под кодовым названием «главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре, про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно.
0: И тому, когда мы пишем, что Путин живет у своему выгаданному свете, вы теперь розумієте, що ми маємо на увазі. Але це в жодному разі не знімає з нього відповідальності за все, що відбувається за його наказом. В Україні і в інших країнах. Ні, він свідомо розв'язує війни, але виходячи з того, чим вони обертаються для Росії, йому підфарбовують реальність, аби діду в бункері було приємніше проводити старість.
6: И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков. Они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром.
0: Звісно, що з початку війни, особливо після провальних наступів рашистів або їх операцій, інформація, яка надходить, дуже спотворена.
6: Войну ему стали цензурировать после того, как крейсер «Москва» потопили. Тогда еще Шойгу был министром обороны, и тогда еще имел возможность получать некоторые сведения. Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера «Москва».
0: Бережуть діда. Але помилятися мешканцям боліть, що бункерний нічого не знає і ні в чому не винен, не варто. Знає про все, навіть якщо й отримує спотворену інформацію, але вірити і визнавати свої невдачі не хоче.
7: Війна Путіна з Україною вернулась в Росію. Осваивается в России. Украина теперь тоже торгует страхом. Этот страх в первую очередь направлен на военную элиту страны.
0: И ось якраз конфликт між штабом Міноборони і ФСБ міг статися через те, що полковники і генерали російської армії не почуваються в безпеці у себе на болотах. Після того, як у грудні минулого року на півдні Москви був підірваний у своїй машині начальник управління оперативної підготовки генштабу генерал Фаніл Сарваров, Путін доручив взяти під охорону 10 генералів з вищого ешелону.
7: И вот прошло меньше полугода, и очередное успешное покушение в Москве. Подмосковный Балашихе убит начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Давыдов не генерал, он полковник. То есть он мог и не оказаться в этом путинском списке лиц, которые охраняются ФСО. Но он важная фигура. На ньому всі поставки боєприпасів війська і на лінію фронту, і в тил.
0: Важливий птах. У Кремлі це добре розуміють і переживають зовсім не дарма.
7: Українська розвідка робить в Москві, що хоче. Ліквідації полковників і генералів поставлені на поток.
0: У новинах про вдалий замах українських спецслужб сухе повідомлення про хлопок у машині. Мовляв, загинув водій. Ані імені, ані прізвища. Сухе йде слідство.
8: Ще раз обращаю увагу руководителей спецслужб і всіх силових структур на необхідність усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
0: Называется «Читайте між рядками». Насправді, Путін завуальовано звернувся до ФСБ, аби ті якісніше працювали.
9: И он имеет в виду, конечно, то, что беспокоит приближенных его, а именно увеличивается количество людей,